0: Fuck you.
1: Уже не кажется так бесконечным без...
2: Next door.
0: Fisting.
1: Хочешь мне наплевать?
2: Deep, dark fantasy.
1: Без меня.
2: It's so fucking deep.

0: master or dungeon.
1: И несет его по бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен.
0: Deep dark dungeon.
1: Как опасен.
0: Deep dark dungeon master.
1: Встречным.
2: Fucking slur.

0: Что здесь? Моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
1: семен.
0: Это
1: anal.
0: Без...
1: My dick.
0: Ах, я про все на свете.
1: Do anal.
0: За...

0: yoga.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.

0: bag next door.
1: Fuck me.
2: Slay.
0: Поцелуй. My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти
0: моей. Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Do you like what you see?

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Circle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: Ну что ты мог прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallowed.
0: Ни...
2: Stick.
0: Сука,
1: как
0: хочется...
1: Dick, yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил столько бабла.
1: Ты
0: думал...

прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: do?
1: Gay website.
2: Натер с ладошек.
3: Six hot loads.
2: Смешал.
4: The semen.
5: Swallow.
2: Вроде не навоз.
6: Bull master.
2: Дунул.
6: Two fat cocks.
2: Ну что могу сказать?
7: Oh yeah.

0: Blackhawks.
1: С него поймали...
2: 100 баксов.
1: Опять прогнали...
3: 6 hot loads.
2: 15 anal.
1: Аж до слез. Ну что могу сказать?
4: Oh, yeah.

Ты ему в секреты за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой. Отпусти.

0: amazing. Dungeon Master
1: Fisting. И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только okay. Привычка, как птичка,

0: Hey buddy, I think you got the wrong door. 11 Club's 2 blocks down.
1: Fuck you.
0: Fuck you, Leatherhead.
2: Sometimes, I pull on it so hard, I rip the skin. Especially since they're such good size and all.
3: Разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
4: дом.
3: На земле рекой устроили поток.
4: Как
3: не спутаться мне с бой, подскажет один лишь
4: бой.
3: Топтали, стынули злобные рано утром на стеною в ужасе кричат.
4: Как
3: череде простых событий,
4: как
3: мы оказались.

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду сижу. Мне еще немного, мне совсем немного.

0: dungeon.
1: Demos.
0: Assisting.
1: Сев.
0: Dungeon.
1: Темно.
2: Дек.
1: Все ближе.
2: Дек.
1: Все ближе ко мне.
0: Dungeon.
1: Demos.
0: Assisting.
1: Сев.
0: Dungeon.
1: Темно.
2: Дек.
1: Все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу. Просто буду.
0: Assisting.
2: Эй, но.
1: Я у
0: Master.
1: Сижу. Мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен.
1: Oh.

0: año.
1: Gay website.
2: Семена. Падаешь с неба, это всегда так красиво, но когда прямо на...
3: Эй, но, Dungeon Master.
2: Больно, я возвращался
1: с... Gay party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
3: Любит.
2: Что если...
3: Sisting.
2: Попробовать, ведь...
3: Sisting.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
3: Stick your finger. Эй, но.
2: Который...
3: Loop it up.
2: Зачем тебе...
3: Gay sex.
2: Если каждый день ты можешь...
3: Sisting for $300.

0: Dungeon. Саврики бегали. Dungeon. Саврики прятались, но готовый театр опустил готовый занавес. И за полтора месяца
1: поплавились. 300 бакс.

0: Лес с деревьями дал
1: дик. Кам
0: в лоб мелкими каплями прогонит
2: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
2: 300 бакс
0: на мятой
2: next door,
0: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: extraño.
1: Gay website.
2: Приказ Верховного
3: Dungeon Master.
2: По войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
3: войск.
2: Великая Отечественная война, которую вел
3: 40 guys, bondage sex party
2: против
3: мистер Аквард,
2: победоносно завершилась. Германия полностью
4: Rip the skin.
2: Товарищи
3: Fucking slash. Boy next door
5: Jabroni
3: Full master
6: Nico Nico Doga
4: Maggots
7: Letterhead
8: Tallboy
9: Boston District.
2: Поздравляю вас с победоносным
3: Coming.
2: Великой Отечественной
3: Weary.
4: Let's celebrate
2: полной победы над
3: Gay Party.
2: Сегодня, 9 мая, в день
3: Spanking.
2: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
3: Spank.
2: Дует доблестным войскам
3: gotcha.
2: И армии и частям военно-морского
3: флота,
2: одержавшим из орудий вечная слава павшим
3: в Deep Dark Fantasies
2: нашей Родины. Да здравствует
3: Boy Next Door
9: Letterhead
8: Jabroni
3: Full Master
2: Верховный
3: Dungeon Master
2: Советского Союза
6: Billy Harrington

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star. You know, with modeling and acting.
1: Не нужны гачи только, не нужны гачи только, чтобы стать сокон. Рубили наши басы плотно, басы.
0: Любить,
1: любить,
0: любить,
1: любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить, любить,

0: most bad dungeon. Slurs. Fisting ass.
1: We're banking.
0: Good gay sex.
1: Yeah. But now it's
2: semen.
0: That turns me on.
1: Мы тебя научим. Мы шевелить.
0: Ain't no.

0: Семен.
1: Так.
2: А потом по ней пройдет
3: Павло.
2: Снова он чистый.
4: Майк Кал.
5: Дик.
4: Дарнген.
5: Фингерстик.
2: Снова он чистый.

0: своем оборву.
1: Fisting anal.
0: Я тебе поплыву.
1: Full master.
0: Своем.
1: Stick finger in ass.
0: Соками гун.
1: Bottom Full master.
0: Своем.
1: Stick finger in ass.
0: Соками гун.
1: Bottom

0: do it. Stop shutting dick.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Legs.
1: Я

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: Городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: Fisting
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
2: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting anal.

0: Обещала долго ждать. Thank you, sir.
1: Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки.
0: Wanna suck.
1: Ни словечка.
0: Wanna dick.
1: Зря поверил я твоим
0: fantasies.
1: Да, может,
0: bondage.
1: Было зря, может, это было зря. И скажи,
0: do you like what you see?
2: Fucking slave.
1: Я в

0: Нет.
1: Latest.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у Александра.
0: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску по себе.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in this thing ass.

0: next door.
1: Если бы ты знал
0: мой
1: тоску,
0: finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in this thing's ass.
1: Только я твой
0: dick and semen.

0: Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил
0: у Boy next door.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
0: Boy next door.
1: Не ответил мне, качая
2: голову.
1: Я спросил у
2: Fucking slaves.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
3: Slaves.
1: Забросал меня осеннюю
2: листву.
1: Я спросил у
3: Кроссвой,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: семеном.
1: У семена я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
1: Долго
4: Симен
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: миссис,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Данжин.
1: Нет,
0: do anal.
1: Мне я спросил у
0: гей-вебсайта,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Гей-вебсайт
1: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah.
1: Друг ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жертва. Я спросил у
1: Boy next door.
0: Я спросил у
2: Слэйс.
0: Я спросил у
2: Клаус.

0: Главное, чтоб не было
1: пять.
0: Кто здесь усомнился?
2: Лэйс.
0: Там сверху знаю, что правду
2: за... Каммингс.

0: Я не буду тебя
1: Swallow cup
0: Снова таскать, называть
1: Full master
0: Я не буду
1: Such a pack
0: Я могу
1: So hard
0: Не отдать
1: Rip the skin
0: Опять твоё
1: Ain't no

0: разбой.
1: The spanking.
2: Я всегда буду
3: садик.
2: У меня так много
3: денег,
2: но моих
3: лиц
2: на месте.
4: We want, we want, we want, we want.

Продакшн и Виви ТВ представляют. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

0: Lube it up.
1: Back cock.
2: Готов как на эту вспоминать.
1: Do it again.
2: Было люто стрёмно за своё ебло. И вот везде свело ебать. Я въебал.
0: Back cock.
1: Gay sex.
0: Gay sex.
2: Хуй тем.
1: Ass.
2: Поцелуй мою.
3: За лупу. За лупу.
2: Лупу.
0: Gay sex. Gay sex.
2: Хуй тем.
1: Ass.
2: Поцелуй мою.
3: За лупу. За лупу. Лупу.

0: сосать.
1: Продакшн і Виви ТІВІ представляють. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

0: сказал, что любовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Yeah.

0: Puta.
1: Эй, ты все любил?
0: Блять,
1: ты поймешь без слов.
0: Блять,
1: не открывал поляну. Это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блять,
1: это все любовь.
0: Блять,
1: ты поймешь без слов.

0: fucking swallow semen.
1: Следы. И по кругу зачем?
0: Sex.
1: И
0: fisted horny ass.
1: Ты. Не дает до утра.
0: Sir.
1: Снег растаявший он.
0: My comma.
1: Ты одно лишь должна знать.

Ты одно лишь должна знать, я люблю навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Принес только мне не нужны. Разучи.

0: Если хочешь,
1: Suck dick.
0: Если хочешь,
2: Fisting.
0: Забудь. Только знай, что в конце.

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: a spanking.
1: Мать с отцом скрестила и дали имя пацану.
0: Harrington, Billy.

0: а с братвой.
1: So horny, so horny. Suck some fucking dick.
0: Братву! За верность
2: Got you.
0: Своему.
2: За fisting.

0: dick in my ass.
1: Сюда, сюда. Не раз
0: бандаж
1: одевал. Таис
0: from dungeon
1: иногда на берег Дона возвращал. А здесь
0: your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming
1: по-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
2: My fellow brothers.
3: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking deal.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load. Fucking coming.
4: Ladies first.
5: The semen
1: от души
2: really?
1: Ушел крестам цветы.
0: That's a fucking deep.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load. Fucking coming.
4: Ladies first.
5: The semen
1: от души.
2: Really?
1: Ушел

0: у тебя все
1: окей.
0: Все как ты хочешь,
1: залюбал.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: got you.
0: Жизнь будто ленты.
1: It's a long process.
0: Скроли каждую ночь со мной.
2: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Баночь, веб-сайт.

0: сиди высоко.
1: Мистер Эквуд.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: It's amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: stick finger.

0: fat cock.
1: Кто?
2: Rick Skin.
0: $300.
3: Покоса я выбивал.
4: Он хорош.
0: Boy, you. Just lube it up.
3: Свинью.
0: Coming.
4: Yeah.

0: Ваш песни свои.
1: Гей.
0: Рада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: Лиз.
0: На час.
1: Insisting. 300.

0: что... Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь
2: six hot load.
1: Прошло.
0: Man.
1: И научился жить один.
0: И Master.
1: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
0: Boy next door.
1: Третья это все твои...
0: Gay website.
3: Pull up our pants.
1: Четвертая причина это...
0: Bondage.

0: без меня нет.
1: Suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.

0: сложив наш...
1: Так.
0: Третий день и...
1: Fisting.
0: Гей. Лежит и...
1: Уи-уи.
0: Танцевать не идет. Только мертвый
1: гей.
0: Уи-уи. Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master. I ask.
2: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: даже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Кого
0: мне оставляет следы? Я думал, что
1: come.
0: Это просто слова. Зачем лоб мою

0: We must love our parents.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Мои

0: Привет, солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang it up.
0: Весь красивый. Бляха.
2: Six hot blows.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: Anal.
3: D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
0: We will for встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкаф.

0: boy.
1: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: 아니요.
1: Gay website.
2: Les деревьями дал my dick come plop мелкими каплями прогонит my slaves и среди всех своих остались лишь
1: 300 bucks
2: на мятой
1: next door
2: стеленной покрывалами вокруг все

0: Berkak.
1: Rассветы и туманы.
0: Беркак.
2: Bondage Late at Club.
0: Беркак.
2: DR Dungeon.
0: Беркак. Беркак.
3: Rip skin.
0: Беркак.
1: Безумный
2: секс
1: наш создан.
0: Беркак.
4: Ass we can.
0: Беркак. Беркак.
4: Ass we can.

0: Gay website.
1: Поздний вечер из окна.
2: Performance artists.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться,
0: anal.
1: Я устал.
0: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные. Все у каждого здесь свой
0: Suction.
1: Свой
0: oh.
1: И свой
3: ass.
1: Как правильно
2: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два. Типа одни готовы рвать этот
0: дек
1: до костей. Идут по
0: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два. Типа другие никогда не оставят. Стоящие за
3: Billy.
1: Уперты сзади.
3: Pants.
1: Смотри, не разорви.
0: You anal.
1: You нет в темноте.
0: My cum. That turns me on.

0: виду.
1: Да, да.
0: Не плевал на
1: свой. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
1: Suck.
0: Пускай.
1: And ass. And full mask.
0: Всем казаться подбирать платье. После мы вытворять. Так что
1: дунжен.
0: Вагне. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal. Just lube it.
0: Платье. Смотри, не разорви.
1: You're wrong.
0: Готов.
1: Swallow my cum.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
1: И 300 бакс.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: Oui.
0: Чтобы
1: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спать,
0: не замечая потерь. И
1: come.
0: Чиста, как слеза.
1: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
1: смартастей.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
1: You ain't no.
0: You нет, и есть два. Типа,
1: you're one.
0: Хватит, это ты такая стиль. Как ты поговоришь?

0: Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: You need me. Двое. Двое. Смотри на разорвет.
1: You ain't no.

0: endured the lash of the
1: boy next door. Boy. Boy. Next door. Boy.
2: Boy.
1: Boy.
2: Boy.
1: Boy. Next door. Next door.
3: Yep.
1: Suck
3: that
1: dick.
3: Солнце в небе.
1: Coming. My ass.
3: Надо мной летает.
1: Dungeon Master.
3: Он такой,
1: Gabe.
3: Как и я. И хочется просто.
1: Suck dick. Swallow cum.
3: Мне другого не нужно. Такой, какой есть.

0: some dick.
1: Boy next door.
2: Разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
3: дом.
2: На земле рекой устроили потоп.
3: Как
2: не спутать?

0: Я сегодня
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дек.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведом. Отпусти мне
1: на...

0: Demon.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня?
2: Game amazing.
1: Кто
2: for master?
3: Swallow.
1: Свой нательник я ни разу не снимал.
2: For dungeon, my house.

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: О Мастер Бэр?
1: Голубые у нее
0: Latex Glove.

0: big surprise, guys.
1: Do you like what you see?
2: Я не могу дышать, мне не видно.
3: Nico.

0: Думаю, что устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю.
1: Bad cock.
0: Кажется, что я
1: gay boy.
0: Да, я дышаться, я ненавижу.
1: Sex.
0: Вывозить. Я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки, но
1: bondage
0: никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
1: spanking.
0: Но больше не
1: penetration.
0: Клик.

0: Бессимен.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
3: Бессимен. Бессимен.
0: Бессимен. Бессимен.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не... Показываю...
4: Suction.

0: а в руках
1: 300 бакс.
0: Бардак молчит, а ты вся на понтах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass.
0: Когда в пустом трамвае ехали.

0: один,
1: и на полоборке.
0: И я пошлю с официантом, что брал с нас, маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать, блестящим.
2: Play text.

0: вам.
1: Какая власть?
0: Turn me on.
1: Это как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
0: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди
0: horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
2: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master in mouth.
2: Boy next door.
0: Loop.
1: Casanova.
2: Coming in dungeon.
3: Suction.
2: Back cock.
3: Real man.

0: 라디오.
1: 게이 웹사이트.
2: Dick coming. Стирая прошлое, словно семен. И как
3: истории сбежала,
2: и на работе полнейший фистинг. Гей бой не сдается. Семен внутри
4: данжен
2: идет и смеется.
4: Вот он. Уи-уи.
2: Он самый счастливый из нас. Избранный
4: данжен мастер.
2: Он вам не старый
5: бэд кок.
6: Макао.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Well, master.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается
0: my car.
1: В кармане
0: this thing.
1: Для Тани метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пену гречки. А раньше жил я на
0: Full Dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: bad cock.
1: Кричал мне,
0: sure.

0: the spanking.
1: Dick.
2: Do you like what you see?
3: Не просто быть собой, когда шагает
2: мой
3: только
2: мастер.
3: Птицы бьется,
2: fucking coming.
3: И смеется,
2: well,
3: ему не удается.
2: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
3: Где-то течет.
2: I come.
3: Где-то
2: your
3: все ждут.
2: Fucking slaves.
3: Это
2: fuck you.
3: Слегка просто
2: finger
3: щекочет
2: my ass.
4: I'll give you one more round, okay?
5: Gimme, gimme, gimme
1: some time
5: to think. I'm in the
2: dungeon,
5: looking at
1: dick.
5: Facing the
1: semen
5: is all I need. Went into the
2: master
5: takes my
2: car.
5: Never gonna get me out alive. I will
2: see
5: 1,000 million
2: ass.

0: республика Джога.
1: Где качается на дюнах Шереметьевский пожар. И у вас корейский
2: данжи.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
3: бой next door.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой?
3: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
4: Spanking.

0: шлёшь
1: deep dark fantasies.
0: И первым просишь
2: get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: fucking slurs.

0: ответит мне, что
1: закреплено.
2: Do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных...
2: Uh-huh.

0: artist.
1: Dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Okay, website. Пойдет.

0: стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: anal.
1: Черный
0: latex glove.
1: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, да, мне кажется.
0: A swallow.
1: Пока я не вошел в...
0: Fisting.
1: Не успел. Я вынут.
0: Your hands.
1: Чтоб никто...
3: Fucking slay.

0: Harrington.
1: Не найдет. Dungeon. Не найдет. Dungeon. Не найдет. Dungeon. Не найдет.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это

0: Мы оставили
1: 300 бат.
0: Их лапками овации встречает нас. Захотелось бы встретить. Хлопнуть
1: дик
0: над головой.
1: My ass.
0: Рвется в
1: бой. This thing is
2: and suck some

0: coming.
1: Залп наш прикроет отход мы.
0: Fisting.
1: Врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сах.
1: И победа близка. Хлопнул.
0: Дик.
1: Над головой.
0: My ass.
1: Рвется в
0: бой. Fisting is.
2: And suck some dick.

0: Габорит радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
1: Слушайте.
0: Penetration
1: sound.

0: сапер.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so horny.

0: уже все-таки
1: да,
0: не стесняясь дырки.
1: Да.
0: Хочу днями глядеть на капризное
1: Сокшер.
0: На небесную синь.

0: the semen arsonist.
1: Disobedience, huh? That's a mistake. Fuck you!
2: Медленно уплывают вдаль, ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью стелится и упирается прямо каждому верится, катится к голубой. Может, мы обидели зря. Закроют этот ass. Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка скатертью стелится и упирается прямо каждому верится, катится к голубой голубой бежит.
3: Do anal cock horny anal
2: набирает cum. Ну зачем же это кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
3: latex gloves
2: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasies
2: верится, катится к
3: fisting ass
2: голубой
3: dark home.
2: Каждому, каждому
3: fantasies
2: верится, катится
3: fisting ass
2: голубой
3: dark home.

0: suck some dick.
1: На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг
2: fantasies.
1: Наверное, я не доживу до сотни.

0: Yeah, fucking deep.
1: Я же, блядь,
0: fucking deep.
1: Только
0: bondage,
1: дорога мне.
0: Ask.
1: Лишь дороговато.
0: Come.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышкой.

0: Dungeon Master. Прав. This thing, it's a long process.
1: Может опять.
0: Может
1: опять. Может опять.

0: Gay website.
1: Obrigado, Alexia.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора
3: полопать.
2: Потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: лопать.
2: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой с неба начнется мужицкий с неба мужики. Аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в мужики. Аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики. Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут мужики. Аллилуйя,
0: this is
2: мужиков. Hey, hey,
0: this is
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is

0: Call. The Semen. The Show. Deep, dark, anal. Fantasies. Bondage. Anal.
1: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется.
0: Coming.
1: И как прежде.
0: Anal.
1: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется.
0: Coming.

0: swallow my cum. Ребята, что не скажете худо, никогда обо мне. Я закрою. Gay website. Я забуду, я прощу. Все и все, что нельзя.
1: Но другим никогда. Видят,
0: Master.
1: Я не буду.
0: Anal.
1: Если что-то не так.

0: Ладно, покажет. С днем Семена. Поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
1: Слышь?
0: Ах, я играю.
2: Эй, ну.

0: Ding. Трой.
1: Бросит.
2: Бомслэйс.
1: Ну-ка.
2: Backward.
1: Залезай-ка.
3: Rip the skin.
1: Тебя зазнай-ка.
3: Oh, shit.
0: Performance artist.

0: хочеш?
1: Fucking deep.
2: Ну, а кто ж не хочет?
3: Мы навсегда хотели...
1: Hot loads.
3: За окнами...
1: Ой.
3: Я тебя...
1: Mm. Website.

0: на радио.
1: Все не так просто. Нужно скопить бал, все продумать. Не сорвешься же. Say no, that's hard.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупость.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in my ass.

0: next door.
1: Если бы ты знал
0: твой
1: тоску,
0: finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in
2: this thing
0: ass.

0: снова синего, как чтоб лихие с разбега уносили меня. Белый, белый, белый,
1: come, bondage,
0: drop your jam.

0: come. Fucking come.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из
0: боя
1: других, кто
0: секс,
1: кто
0: спанк,
1: и кто на что
0: свалов.
1: Готов, кто на ветер кидает
0: клуб.
1: Я наблюдаю, побиваю
0: come.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: no.
1: кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня скуки струничком. Кто-то пялится,
0: кнули
1: в гражданочке
0: за
1: забор. Кому
0: спанкинг
1: сносит крышу,
0: boy.
1: Кто норовит воспитать
0: no.
1: и сняли
0: с no.
1: не дышит, летели

0: бы семена.
1: Вы спросите, как там? Отвечу им,
2: свалом.
1: Лучше учиться. Тут с парнишей, откуда ты, с области, с города, с кого края? Еще вчера не... Сейчас сдается, всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свою
0: семена.
1: По венам мозоли ступит. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
2: Как?
1: Стал на

0: Master.
1: Вот я стал
0: Dungeon Master.
1: Надел на себя я
0: Latex Gloves.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой.
2: К нему
3: next.

0: ass. It's a fucking deal.
1: Сама не знаю почему.
0: My ass. It's a fucking deal.
1: И понимаю, что сама я не...
0: Amazing.
2: I'm sorry.
0: Master.

0: master finger in my ass.
1: Развесёлые язвочки.
0: That's amazing.
2: Got you, Dexter.
0: Do anal.
3: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
1: Красиво.
0: Do anal.
3: The semen.
0: Man, fisting ass. Fisting ass.
1: Красиво. У тебя все будет.
0: Ass.
1: Будет ближе.
0: Latex glove.
1: Я хочу
0: как
1: первый раз. И поэтому ярко-желтые.
0: Master.
3: Семен.
1: На брелке развесёлые язрачки.
0: Я do anal.
1: Налегка.
0: Do anal.
3: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
1: Красиво.
0: Do anal.
3: The semen.
0: Man, fisting ass. Fisting.

0: Van?
1: Я тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эквард.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю только
0: Эйно.
1: Никак мой
0: Dungeon.
1: Устает чинить за
0: Dungeon Master.
1: Власть в раз
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с берегом бездействие. При содействии убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: Bad.
1: Наш
0: Dungeon.
1: Не спасет и чудодейственное
0: Call.
1: Хотя все переплетено.
0: Эйно, next door, sex, Latex Love.
1: Дик. Кино

0: $300.
1: Выше держу.
0: Dick. Master.
1: Бегах люто хочется.
0: Oui,
1: oui. На краю осознанные сны.
0: Gay. Sex.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Later club.
2: Bad cock.
1: Монтаж.
0: Stop.
1: А дальше. Не видать.

0: Бьем все перед плетеном.
1: Требует
0: бойня дуа. Стрелец или мэр? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
2: семена.
0: Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: хаваю
1: семена.
0: Swallow. Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
2: бандич.
0: Наебальце улыбос, доставайте
2: тюбекас.
0: Доставайте халюкас, не достанете пиздос. Налик или смердят, никого не жалко. Жизнь большая,
2: Dungeon.

0: coming.
1: На базу. А в Вазе ты...
2: Бэткакс.
1: Ты тесня.
2: Процесс.
1: Бэткакс. В Вазе. Менты в...
3: Данжен.
2: Amazing.
1: Квас. А я среди...
2: Ass.
1: Снекаюсь у...
2: Really?
1: Душ, анальчик.
3: Fifteen.
1: Мне лучше у... Там пой.
3: So horny.
1: Там поуже дырочки. У красивой поечки. А душевность шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю. Покурю, понюхаю.
3: Yeah. Certainly calm, alright, smells like...
1: А как рассвет, так...
4: Game enough.
3: Yes.
1: Утёк в неизвестность, курировать...
3: Flex.
1: Патрон в стволе, да утюг...
3: In my ass.
1: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает...
3: Subject.
1: Не мешает, взгляну на Василия. Пришёл час насилия.
4: Oh,

0: come.
1: Будет на спанкинг.
0: Как у нас.
2: Хоть и сделано
3: в
2: школьном ансамбле. Батька
0: next door. Artist master.
3: Fucking.
2: Давно. Жалко не слышать. Речи и
0: band.
2: Как мы жарим.
0: Yeah.

0: быть
1: гей-бой,
0: то только чтоб сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в

0: We can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на.
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишились своих.
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.
1: Спят.

0: last week.
1: Dread.
2: Hot toy, мысли странные.
3: Mr. Ahmed. Ass.
2: Cushion.
3: Wrong.
2: Бывало застревали.
3: Как movies
2: are... Сыны. Что знал ты о дне?
3: Dark Amen.
2: Куда хотел однажды?
1: Coming.
2: Как будто с
3: гей вебсайт
2: упавший со своим
3: данжем.
2: Со своим
3: данжем.
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
5: семен.
4: Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, с

0: año.
1: Gay website.
2: Между я мировых сражений началось день после
3: Коммент.
2: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю
3: все
2: владычество.
3: Мастер.
2: Кто владеет
1: гей веб-сайт?
2: Настоящий гроб и пушек, свист картечи. Значит,
4: welcome to the club, buddy.
2: Звон металла, пули сабли, так идет
1: бой next door.
2: Повстречались среди демонского ада наш пиратский корабль.
3: Систем Эйнол.
2: Наш пиратский корабль.
3: Fisting anal.
1: Boy next door. Boy next door.
2: Не
4: fisting.
2: И не coming. А не российский новый.
4: London master.
2: И не
4: fisting.
2: И не
4: coming.
2: А я российский новый.
4: London master.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name.
0: Boy next door,
2: my name. Yes, последняя
0: bad cock.
2: К сожалению, в ней обрываются.
0: My cum.
2: За последний
0: sex.
2: Из
0: old dungeon.
2: Деревень. Скину
0: fucking slay. Тот bad cock.
2: Что каждый день.
0: This thing.
2: Заходи.
0: For 300 bucks. Two fat cocks.

0: Semen.
1: Мне пред ним не устоять. За окном.
2: Gay sex.
1: А мои лезут.
2: Master
0: really
2: turns me on.

0: Dungeon.
1: Was in know your thoughts?
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long club.
1: Из последних сил.
0: Ain't no.
1: Пробовал.
0: Looped up.

0: Billy.
1: I ripped the skin.
2: This thing хорошо.
3: It's a fucking D.
4: Я нашел my и меня нашли.
5: Lube it up.
4: Или suck
3: some dick.
4: У меня есть
3: cock.
4: Horny.